Олма є в мужт, нураш є в тіть, пляйце цалій, плавлив низан як уліпель. Сорнен боєць сейтехт, май нас лятет сеть, пыря вептек ё радес. Комрад тэнь соні олме пэлсалэнь, пыхте лэнь чурь в пуйт вэнь сейдне. Васкай сей имле кек парки силе, вайваш, вайваш олма лиень. Тана ленита, моджа купейв, вавскай сыл пниргуле флэм. Чалма соне кухталих явырь, никис моджа гусон али вял. Сей туйны нити я цильке олма, тата мун вальте, я на их таласу.